0: Zvlášť na
1: Пять лет назад здесь сожгли людей, заживо, фашистов.
2: Там мы видим дрон. Дрон.
3: Не видно убийца.
4: Символизм. Черный
0: передай там вот фиолетовый. Сейчас спиной стоишь, просил.
2: Что так вы делали?
0: Сзади тебя.
2: Там дрон. Там лопочка.
5: Передайте на камеру. Самое главное, что за того, что это тут в моей институции. Убили по нас в Львове.
3: Конечно.
6: Сейчас раздадут и прочитаешь.
3: Да, да, вот список.
6: Да, сейчас мы...
3: Я и не... Это Вики сказал.
6: А, Вика знает, да. Вики
3: его раскидывает. Ну, сказал, сейчас это пока...
6: Я... Да, да, да, да, да, я же поэтому и...
4: Самостоятельно, унитарно,
6: у нас тут вот эти... прямо баннер фотографиями убитых.
3: Ну, вот у нас список.
6: Так, да, но просто, может быть, было бы...
3: Нет.
6: Да, смотрите, да.
3: Ну, мы Господу молимся.
6: Конечно, конечно.
4: Вы забыли одно такое правило о том, что...
2: Конечно, здесь собирается стоять?
6: Да, да, да, да, я буду проводить видео, сейчас вам будет
3: стоять. Не поздно, это все запрещено.
6: Вы только намотайте так, чтобы не улетел, а не на пальчик.
7: Разворовывать Украину, значит, экономически разрушать ее.
8: Это не концептуально. Счет справы 2 травня.
7: Да,
8: вы знаете,
7: да,
8: это декілька кримінальних проваджень. Чому вони так погано розслідувані?
7: Не желаю. Потому что кто признает,
8: Скажите,
7: кто признается?
8: Для цього є органи слідства, щоб вони довели.
7: Не получается.
6: Белые сыры, не раздавайте!
9: Батюшка, спасибо, что пришли.
6: Да, извините.
3: Отец Олег.
6: Отец Олег, да, извините.
3: Мученица Наталья. Татьяна. Татьяна.
6: Надо их спрашивать, белые сыры, не раздавайте.
10: Матери,
6: белые
10: не раздавайте. Дрон, мы же делаем ten дрон. Ten так про займало. Мне займало чье, а...
3: Это гор
6: Советский.
10: Můj balón.
11: No. Já prostě v Ukrajinu nebudu
3: No, je to možná zrodil. Možná rodiče přijeli. A kdo je?
11: Утром в пенсии партии они там поступили, сейчас...
3: Я понял. Я здесь был за 10 минут. Мне сказали, что ребята, что у вас... Я сюда вот пришел.
10: А ну что, двоя, я в Кипре, я не знаю, как это по-русски сказать хорошо. Очень вчера у этого здания, да, я спросил.
12: Чуть назад, чтобы родители могли стать.
11: Я бы могла сказать, где Кипре,

0: он единственный, знаете, где Митюбе, что мы...
1: Куликово поле, но где
0: этого ограждения.
1: А где Добросоюзный?
0: Здесь ограждение, много людей здесь.
2: Просто на эту музыку ты не влияешь.
0: Я здесь.
2: Никак
0: не влияешь. Я здесь с камерой.
3: Уважаемые друзья,
0: я сделаю...
2: Тихо, тихо.
3: Послушайте внимательно.
0: Надо тихо.
2: Это председатель комитета.
3: Нам не разрешили пронести микрофон.
2: Погибших.
3: Поэтому будем мы говорить, стараться как можно громче. Еще бы выключили эту музыку, было замечательно. Сейчас будет проходить панихида. Сегодня уже прошла панихида в церквях в разных. Сейчас она пройдет здесь, на Куликовом поле.
2: О, да?
0: Не, не надо. Не треба, не треба.
3: Я вас очень прошу, имейте уважение к памяти погибших и к родственникам, которые нашли в себе силы и пришли сегодня сюда, на Куликово поле, где погибли их родные и близкие. Дайте пронести, пожалуйста, панихиду нормально.
4: Да. Но мы начинаем.
2: Где-то мой бабушка тут?
0: Извиняюсь.
2: Нагнулись, хлопчики.
5: Благословен Бог наш, всегда ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровал. Христос.

0: Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущего гробех живот даровал. Со духи праведен скончавшихся, души рабы спаси упокой, сохраняя их в блажении жизни, я жил тебе, человека любящее, покоящим твоим, Господи, иди же все праведные упокоиваются, упокоя души рабов, как один из человека любец. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ты если Бог сошедеват, и узыкованных разрешивый, самые души раб твоих упокой, и ныне и пресно, и во веки веков, и мне единочистое, и непорочное дело, Бога ты семени родшая, молись, спасися душами. Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молим Тебя, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о покоении душ усопших рабов Божьих, невинно убиенных 2 мая на Куликовом поле, Алексея, Кристины, Леонида, Андрея, Владимира, Виктора, Анны, Михаила, Любови, Андрея, Евгения,
1: Аня.
0: Виктора, Александра, Игоря, Дмитрия, Петра, Анатолия, Юрия, Николая, Александра, Сергия, Геннадия, Руслана, Нина, Евгения, Игоря, Вячеслава, Константина, Иоанна, Евгения, Сергия, Вадима, Максима, Александра, Дмитрия, Владимира, Игоря, Вадима, Геннадия, Светланы, Виктора, Аллы, Александра, Александра, Тарасия, Михаила, Николая, Ирины. Еже проститеся им всякому прегрешению, вольному же и невольному. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Я когда Господь Бог учинит души их, и держу праведнее, упокаяются. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милости Божия, Царства Небесного и оставление грехов их у Христа Бессмертного Царя и Бога нашего просим. Подай, Господь, Господу помолимся, Господи, помилуй. Боже, духовный всякий о плоти смерть поправый, дьявол праздный, живот мира Твоему даровавый. Сам, Господи, упокой души усопших рабов Твоих, всех невинно убиенных в Одессе 2 мая на Куликовом поле, Алексея, Кристины, Леонида, Андрея, Владимира, Виктора, Анны, Михаила, Любови, Андрея, Евгения, Виктора, Александра, Игоря, Дмитрия, Петра, Анатолия, Юрия, Николая, Александра, Сергия, Геннадия, Руслана, Нина, Евгения, Игоря, Вячеслава, Константина, Иоанна, Евгения, Сергия, Вадима, Максима, Александра, Дмитрия, Владимира, Игоря, Вадима, Геннадия, Светланы, Виктора, Аллы, Александра, Александра, Тарасия, Михаила, Николая, Ирины, вместе светлые, вместе злачные, вместе спокойнее. От них уже движет болезнь, печаль, воздыхание, всякое согрешение с один ими, словом или делом, или помышлением, яко благий человека любит Бог, прости, конец человека жив будет и не согрешит. Ты бы один, кроме греха, правда твоя, правда века, слово твоя истина, яко ты иси, воскресение, живот и покой усопших рабов твоих, всех невинно убиенных в Одессе 2 мая на Куликовом поле. Христе Боже наш, тебе славу высылаем, с обезначальным твоим отцем и с престолами благими, жертворящим твоим духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Со святыми упокой.

Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим в гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправый, и сущим в гробе живот даровалый, истинный Бог наш, молитвами пречистые, Своя Матери и всех святых, души от нас, приставшихся рабов своих, всех невинно убиенных в Одессе 2 мая на Куликовом поле, вселенник праведных учениц, недрях Авраама покоит и справедливо сопрощет, а нас помилуй, таков благ и человеколюбец. Аминь. Во блаженном успении вечный покой подай, Господи, усопшим рабом Твоим, всем невинно убиенным в Одессе 2 мая на Куликовом поле рабом Божиим Алексею, на Греческой площади Алексею, Христине, Леониду, Андрею, Владимиру, Виктору, Анне, Михаилу, Любови, Андрею, Евгению, Виктору, Александру, Игорю, Дмитрию, Петру, Анатолию, Юрию, Николаю, Александру, Сергию, Геннадию, Руслану, Нине, Евгению, Игорю, Вячеславу, Константину, Яну, Евгению, Сергию, Вадиму, Максиму, Александру, Дмитрию, Владимиру, Игорю, Вадиму, Геннадию, Светлане, Виктору, Алле, Александру, Александру, Тарасю, Михаилу, Николаю, Ирине. И сот.

свободы их водворятся. Вечная память, вечная память, вечная память.

0: Христос воскресе!
1: Воистину воскресе!
0: Христос воскресе!
1: Воистину воскресе!
0: Христос воскресе!
1: Воистину воскресе!
0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа, дорогие одесситы, дорогие братья и сестры, в эти пасхальные светлые дни, когда мы прославляем воскресшего Господа нашего Иисуса Христа, мы вспоминаем одесситов, которые защищали наш город, которые погибли здесь 2 мая в Доме профсоюза в 2014 году. Мы молимся, чтобы Господь упокоил их в Царстве Небесном. Наш долг молиться о всех убиенных. Вечная память в Царстве Небесном.
2: Пропускайте там людей.
3: Да.
2: Туда.
4: Голубей пропустите сюда.
2: Туда.
4: И голубей сюда пропустите.
5: Юля!
6: Туда, возможно. Много людей, да?
2: Давай, иди туда.
5: Где она?
6: А, это хорошо.
7: Погибшие родители, дети там, мужья, жены.
8: Это сон. Матки, заврожденные дети.
7: Повернитесь.
9: Вот так вот встаньте.
7: Не-не-не,
8: женщина. Я матка того сына, который был заврожден.
10: Робит, это все родственники.
8: Юлия! Маленькие, новородившие. Дети, которые были заврождены.
11: Извините.
12: Можно кровить?
8: Я здесь, господи. Все особенно психомно. По 5 человек.
11: Вика, стул здесь, возле баннера. Пройдешь сюда.
12: 9 мая.
11: Значит, теперь многое будет зависеть от вас всех. Потому что нам...
7: Спасибо вам. Да.
11: Маша, потому что нам не разрешили сделать так, чтобы вам было
8: слышно. Это же не... Тали, Раптор ТВ живе. Он не цензурване висевание. С Одессы. Před domem odboru. A můžete vidět, že ještě aniž by byl tedy začátek oficiální akce, nebo nevím, jestli to
11: bylo.
8: Za půl hodiny. Tam můžete vidět nacionalisty, kteří si filmují, možná i mě teď.
13: Da, no.
8: A možná pokud budu vážný, budu je natáčet při jejich pochodu. Uvidíme ještě. Chcel bych aspoň jednoho člověka, který by se mnou šel a pomáhal.
11: Нет,
8: которые были заброшены.
7: Кто идет к ним?
8: měli na tričkách jejich fotky. Já se opět pokusím.
3: Осторожненько,
8: голуби, голуби, не сов голуби.
3: А будем мать колонку не пропустили. Не пропустили.
8: Так, ещё буду сидеть пушить.
3: Мать, здравствуй. Колонку не пропустили.
11: А кого не пропустили?
3: Колонку не пустили.
11: Я пойду.
8: Все připravení ті голуби. Сейчас отсюда можно.
11: Юля, не тоже для своих.
8: Тарея, рамтор, тебе живее на цензурованное засилание.
11: Одесы,
8: а вы увидите, как вылетят голуби.
11: Пожалуйста, вы зайдите отсюда. Мне надо подвинуть коробки сюда все. Подвиньте, мне место. Мне же достаточно держать.
8: Это не ручевый звук, эта гудба то от полиции.
11: А они музыку включают громкую вообще. Да вы не проскандируйте, там стихи большие. Ну как вы будете скандировать? Ладно,
8: Mezi nimi nebo u nich jsou ty oponenti. Protože úředka policie nedovolili aparaturu kouřit. To, co slyšíte, to jsou policie, to je policijní aparatura, která záměrně pouští hudbu, aby v podstatě firmy možná spíš narušovala tu akci. Těžko říct.
11: Так, уважаемые друзья,
8: я это сделал тоже. Это
11: мы вас очень просим.
5: Микрофон не дали.
11: Микрофон не дали, колонку не дали. Мы вас очень просим, пожалуйста. Не обращайте внимания ни на какие провокации. Поймите, у нас сегодня траурный митинг. Сегодня 5 лет. В это время, кто помнит, уже в городе шли бои,
5: помним, да.
11: И уже были погибшие люди.
5: Да.
11: Поэтому ведите себя, как настоящие одесситы, которые сегодня нашли возможным прийти сюда. Они себе пусть кричат там. Каждому... Потом. У нас...
9: Из города,
11: слушайте, тихо.
9: Я вижу во сне, о, если бы знали, как дорого, у черного моря открывшийся мне цветущих акациях гора,
14: цветущих акациях гора, у черного моря.
11: А теперь слушайте, что было дальше. Это то, что происходило уже здесь. Поминальный звон колоколов. Мы просили, чтобы звонили в колокола в тот день.
3: 2 только.
11: Я тоже.

потоки дней, замучены своих детей. Она не плачет, слез больше нет, положит тихо на асфальт букет, из-под платка уронит прядь.

0: все надеялись и чудо ждали. Но чудо не произошло. Ушли от нас в неведомые дали. Им там сейчас, наверное, хорошо. Но с нами образы все ваши, улыбки ваши и дела.
1: Фашизм не пройдет! Фашизм не пройдет! Фашизм не пройдет! Фашизм не пройдет! Фашизм не пройдет! Фашизм не пройдет! Все! Фашизм не пройдет!
2: Так, маленько мне тут припоминаю ситуацию 25 дубна в Праге, где вообще пар тех...
0: Вас всех нам очень не хватает. Когда мы встретимся, Бог весть, хотим сказать вам всем, родные, спасибо, что вы были. Нет, и сейчас вы есть. Все ваши души так от нас сейчас далеко. И им сейчас, наверное,
3: хорошо. Вон колонка на втором этаже.
0: Ладно. На небесах не одиноко. Вы смотрите на нас, и вам тепло. Мы помним, как над домом радуга проснулась. Быть может, вы всплакнули там, а после все же улыбнулись своим родным, своим друзьям. Мы помним вас, родные наши. Вы в нашем сердце навсегда. Стихи о вас сейчас слагают. Гордимся вами мы всегда.
2: Полиция нарушує свою гудбу.
0: Просто обращение погибших ко всем одесситам, включая. Бессовестные такие.
4: Это мы говорим. Оттуда. Из тьмы. Слушайте. Распахните глаза. Слушайте до конца. Это мы говорим. Мертвые. Стучимся в ваши сердца. Не пугайтесь, однажды мы вас потревожим во сне. Полями свои голоса пронесем в тишине. Мы забыли, как пахнут цветы, как шумят тополя. Мы и землю забыли, какой она стала земля. Как там птицы поют на земле? Без нас, как черешни цветут на земле, без нас, как светлеет река и летят облака над нами, без нас. Мы забыли траву, мы забыли деревья давно, нам шагать по земле не дано, никогда не дано. Разве погибну ты нам завещала, Родина? Жизнь обещала, любовь обещала, Родина. Разве для смерти рождаются дети, Родина? Разве хотела ты наша смерть, Родина? Пламя ударило в небо, ты помнишь, Родина? Тихо сказала, вставайте на помощь, Родина. Славы никто у тебя не выпрашивал, Родина. Но просто был выбор у каждого. Я или Родина.

0: родившись в день трагедии в Одессе, всю скорбь в себя вобрав на землю, тишиной легла минута, проникла в души, в себя всю скорбь в сердцах собрав. Минута необъявленной печали, минута пятигодичных слез, минута, даже птицы замолчали, меж двух эпох воздвигла память мост. Минута неродившихся и павших, минута ненаписанных стихов, минута не успевших пожениться, минута не достигших берегов, минута тех, кто так от нас сейчас далеко, минута, что длиною в жизнь, и я считаю высшим долгом нашим минуту эту погибшим одесситам посвятить, минуту нестираемой печали, минуту пропавшую и кровью, и огнем, чтоб наши дети, даже внуки замолчали. Пусть год, пусть два, пусть даже век пройдет. Минута молчания и шапки долой. Стоять с непокрытой должны головой. Тревожа тихим звоном душу, звучат колокола в тиши. Я память эту не нарушу. Вот имена.
1: Там лесу нигде.
0: Запомни их.
2: Mám pocit, že stále jsou zde provokatéři, jinak to nemůžu nazvat. Policisté záměrně pouští na plný pecky hudbu, aby to narušilo akci, jen tak mimochodem.
0: Balaban Alexey, 31 год, работал менеджером. Беженицкая Кристина, 22 года, журналист и фотограф. Борщ Дмитрий, 22 года, предприниматель. Березовский Леонид. Ты посмотри, ну.
3: Читайте имена погибших. Помолчите, пожалуйста.
0: Березовский Леонид, 40 лет, врач-анестезиолог. Бражевский Андрей, 26 лет, программист. Бригар Владимир, 30 лет, монтажник солнечных батарей. Булах Виктор, 58 лет, водитель. Вереникина Анна, 58 лет, бухгалтер. Вячеславов Михаил, 62 года, водитель. Галаганова Любовь, 62 года, пенсионерка. Гнатенко Андрей, 24 года, строитель. Гнатенко Евгений, 61 год, пенсионер. Степанов Виктор, поэт, 66 лет. Жульков Александр.
4: Опустите шары.
3: Стреляют по шарам, опустите вниз.
0: Жульков Александр, 45 лет, математик. Заяц Игорь, 46 лет, предприниматель. Иванов Дмитрий, 55 лет, журналист, музыкант. Каир Петр, 45 лет, автослесарь. Калин Анатолий, 37 лет, радиоинженер. Карасев Юрий, 40 лет. Коврико Николай. Не отвечайте, пусть покричат. Настюхин Сергей. Костюхин Сергей, 46 лет, бухгалтер. Куштарев Геннадий, 38 лет, дизайнер. Кущ Руслан, 30 лет, автомеханик. Ломакина Нина, 60 лет, швея. Лосинский Евгений, 34 года, предприниматель. Лукас Игорь, 20 лет, студент. Маркин Вячеслав, 44 года, юрист, депутат областного совета. Милев Иван, 33 года, авиаконструктор. Митчик Евгений, 31 год, охранник. Мишин Сергей, 29 лет, охранник. Негатуров Вадим, 54 года, поэт. Никитенко Максим, 31 год, архитектор. Никитюк Дмитрий, 39 лет. Господи, ну я ж не могу перекрикивать. Я не могу перекрикивать вас.
1: Вика, читай, кто тебя здесь слышит.
0: Ну там тоже, наверное, хотят. Что ж сделаешь? Так много человек убили. Пусть знают все их список. Новицкий Владимир, 69 лет, предприниматель. Осторожнюк Игорь, 49 лет, строитель. Попуров Вадим, 17 лет, студент. Петров Геннадий, 29 лет, предприниматель. Пикалова Светлана, 33 года. Полевой Виктор, 47 лет, рабочий. Полулях Алла, Анна, 51 год. Примак Александр, 68 лет, пенсионер. Садовничий Александр, 59 лет, военный пенсионер, полковник запаса. Шарф Тарас, 40 лет, менеджер. Щербинин Михаил, 57 лет, слесарь. Яборский Николай, 38 лет, пожарник в МЧС. Яковенко Ирина, 54 года, библиотекарь. Говорим, чтоб слышали все. Список неполный. В нашем списке уже 65 человек. И пусть скажут, что это неправда. И пусть скажут.
4: Вечная память нашим героям.
0: Минута молчания.
4: Минута молчания. Минута молчания.

0: читать, когда весь город спит?
1: Сейчас почитали.
0: Сейчас.
2: Может, они перестали?
1: Есть.
0: Когда весь город спит?
3: Продолжай, Вика, продолжай.
4: Policisté narušují akci pouští s medem.
0: Залізь сюда. Молодой человек, слізьте, пожалуйста.
3: Доль?
0: Дайте, пожалуйста, стать
3: женщиной. Давай свои гражданки.
0: А ну иди,
1: пожалуйста. И ночь его укрыла. И вот так постепенно гасит свет. Я возвращаюсь снова туда, где все происходило. И что забыть уж, силы нет. Я слышу стоны, крики, вижу ложи крови. Я вижу бесов, скачущих вокруг. И крики «Слава Украине!» снизу. И флаг в крови. Флаг той страны, которой уж нет. Флаг той страны, в которой я пока живу. На лестнице стоит мужчина, а в руках икона. Стоит в дыму, подняв икону вверх. Кричит: «Вы православные? Неужто Бога вы забыли?» И лишь свист топора ему в ответ. Вот я бегу по коридору, ищу, где спрятаться от дыма и огня. И парень, что собою дверь прикрыл, пытаясь задержать врага. Да, те, кто убивал там одесситов, нам враг, фашист. А как же нам их еще назвать? Кто женщину добил и добивал мальчишку, чтобы в окне флаг Украине показать? Я помню, как из здания выходила вся черная от дыма и крови. И как меня прутом железным били. И как до скорой трудно было мне идти. Как врач, прикрыв меня собою, шептал: «Держись, родная, я с тобой. Настанет день». И этим, всем уродам мы сможем дать ответный бой. Мы отомстим за смерти, стоны, за слезы матерей, отцов, детей. Не смогут эти нелюди считать, что это их земля теперь. Когда весь город спит, и ночь его укрыла, и в окнах постепенно гаснет свет, я возвращаюсь вновь сюда, где все происходило. И что забыть уж, силы нет.

0: obrovské policejní reproduktory. Myslím, že už podle toho, že policisté pouštějí hudbu, vlastně chtějí to tím narušovat, tak asi jasně na čí straně asi zřejmě jsou.
1: Андрей Бражевский, пожалуйста, повернитесь ко мне. Андрей Бражевский, 27 лет, единственный сын у матери, талантливый программист. Находился на Греческой площади, затем вернулся на Куликово поле, чтобы спасать людей. Выпрыгнул из окна и был внизу добит фашистами. Понижу. Будем называть их так, как надо называть.
2: Что
1: они фашисты. И я слово предоставляю его маме.
3: Бей в набат материнское сердце. Стонет, плачет родная земля. Даже птицы кричат в поднебесье. Над страною нависла беда. Бей в набат в материнское вече. Ты не вправе сегодня молчать. Старики от нужды умирают, а в помойках свой хлеб подбирают те, кто в космос могли бы летать. Бей в набат в материнское вече. Мать, ты вправе сегодня сказать, что ж вы, люди, в молчании застыли? Нам детей наших нужно спасать. Бей в набат, материнское сердце, разбуди ото сна свой народ. Бей в набат, пусть летит слово правды над землей. Лишь одно нас спасет.
0: Jednoho z mrtvých
1: těch zabitých.
0: Před chvilkou plakala před pár minutami.
1: Lukas Igor.

0: Северному раю и непознанным мной чудесам. Я безумно скучаю по свету, наполнявшему их изнутри, оживившему эту планету, отражавшему пламя любви. Я не думала прежде, что можно так безумно, так сильно скучать, так бессмысленно, так безнадежно, захлебнувшись слезами, кричать. Я не думала прежде, как быстро наша память сжигает мосты. Я не знала, что в жизни нет смысла без моей темно-карей мечты.
1: Слава героям!
2: Шульков Александр! Шульков Александр! 45 лет! Талантливый математик! Был застрелен на Греческой площади. Убийца до сих пор ходит на свободе. И имя этого убийцы все знают. Каждый миг – это капелька горя. Без тебя, мой мальчишка смешной, их накапало целое море. Только в снах я встречаюсь с тобой. Как я жду эти сны, как я рада убежать в эти сны навсегда, где в душе тишина и порядок, где еще не случилась беда, где над русой твоей головою только небо и солнечный свет, и лицо озорное, родное, улыбается маме в ответ. Эти сны – это все, что осталось от безоблачной жизни моей. Лишь тоска и усталость остались в бесконечности пасмурных дней. Я держу твою крепкую руку и в душе долгожданный покой. Как мне вынести эту разлуку? Приходи в мои сны, мой родной. Я скучаю, сынок. И не знаю, как мне жить без тебя, как любить. Смерть твою никому не прощаю. Не хочу, не смогу я простить.
3: Kakofonie zvuků, protože ty policejní bedny hrajou muziku a tady pořád tady mají jenom malinkou bedinku. Aparatura jim nebyla povolená, žádná aparatura, aby mohli hlasitě mluvit k lidem. Pouze můžou bez aparatury mluvit.
1: Světa, ty mě nuznáš na stichotvorenie, drží! Нет, мы даем только родителям.
3: Репродуктор не ма надеи в туто хвилу цекричат ты обровская бедне.
4: Отражается твоя улыбка светом.
1: Передавайте мамам.
4: Ветром рядом я с тобой пройду.
3: Будут все выпущат голуби, белые голубцы.
4: Дам слышать.
3: Takže kromě balonků se budou ještě vypouštět holuby. A tady je aktor TV živé a necenzurované vysílání z Oděsy z pěkného aktivního vzpomenutí zavražděný tady
1: v
3: tomto objektu.
1: Ne, только мамам давайте. Там Ира, давай руки,
3: давай. Будет выпущен.
5: Тихо.
4: И никто не...
1: Вячеславовы.
4: Между нами.
1: Сейчас дам.

0: тем, кто был в здании. Вера, возьми. Те, кто спасли эти здания.
1: А где Аня?
2: Я здесь тоже у нас. Он снимает там вот женщина. Что там?
3: Лиша.
4: Зазываешь

0: Возьми, Вере, дай.
1: Я Вере дала.
0: Она Саше дала.
1: Мне нужны люди, которые были в здании. Я вас
0: не знаю. За крылышко, вот здесь, вот здесь за крылышко. Ножки были свободны.
2: Там...
3: Это пару года.

0: Минутку, подождите. Уважаемые, да, я же ищу, это да. Люда, на, возьми. Вы ж постоянно ходите сюда. Держите. Крепко только крылышки. Возьмите, пожалуйста, Вера, оставьте пока этот листик. Вот надо дать Вере Ивановне сперва. У вас есть голубь, да? У кого из родителей еще нет голубей?
1: Bohužel, živé vysílání bude končit asi za 5 минут, protože jsem přesáhnul limit 4 hodin. Pokusím se znovu svobodně a necenzurovaně vysílat tady odsud z Kulikova pole před domem odboru Oděsy, Ukrajina. Držte mi palce, ať se nové vysílání v pořádku nahodí. Děkuji.
0: Так, кому еще давайте? Да, мне тоже купить. Не могу научить. Вы же ходите постоянно. Подержите, давайте.
1: Během 5 minut se automaticky vypne vysílání a přemýšlím o tom, jestli raději dříve to nekončím, protože možná přijdu o tu chvíli těch vypouštím těch hlubů.
0: Одного мне оставишь?
2: Я думаю, ни
0: одного.
2: Еще два оставь, бери. Этого отдавай. Этого закрывай.
1: Upozorním, vysílání bude ukončeno, protože už to budou 4 hodiny, takže pokusím se znovu nahodit další 4 hodinový vysílání eventuálně do konce této akce, aby to vydrželo.
3: Вика меня все время обижает, забирает меня и все.
0: Дорогой мой, больше нет. Все, нету больше Бога. Этих голубей, количество этих голубей, намного меньше, чем было погибших в тот день. Ну пусть они под эту песню про белых голубей, как я скажу, улетят в небо.

оставайся, Одесса, в мглистом мире. Пусть море раны лечит маловым бинтом. Мы странники, к тебе без слов в эфире. Затеплим тонкую свечу, что не пробьет.

Я шепнул себе только ура. Я промолвил всего лишь вперед. И когда наступила пора, я сказал: до свидания, народ. Я не думал, какой я боец, я не ведал, какой я солдат, но я чувствовал скорый конец, сделав первый свой шаг.

слышал отчетливый крик моих неизбежных врагов. Но мне очень хотелось пройти эти 10 шагов.

оставайся, Одесса, в мглистом мире. Пусть море раны лечит маловым бинтом. Мы странники, к тебе без слов в эфире. Затеплим тонкую свечу, что не пробьет.